0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Тэрсаачуми пиирин иппсигуит ингерлааннаа илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler for ni. Una minnere sikkert den er sad. Med din nær fyrir. Sukker de sammen med. Kakas i omnere sjov. Er på officielt domænet. Bissan er på syd. Når nok med det kanadis i ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсумпитсаасумик акимуллалеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимкисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 695 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития килими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат кийал алаккару. Der så også plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have rynet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt, jo. Når nok medier kan have lige akkurat ud. I sin nok.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Tour de France 2026 er startet op. Nu når sommeren sukker os ned under min næste korte nødsal, men i nærfugt sukker de samme ret, at kasse om noget sjov. Af officielt tungen, pisser han op på sit nye medie kanal i sit opdiginnaki.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққут тумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунит таманут аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 6095 ассартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Altså tingene der på. Nu når så med cykler fra ni. Una minare til sekkert den her sted. Med din nær fyrir. Sukker de sammen med. Kakas i andre region. Og på officielt domænet. Bissan er der på syd. Når nok med det kanadis i ud til sin nakke.
3: Сулиффеқар фигисат интенжимик патаяатсумпитсаасумик акимулналеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап интенжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимаккисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа килими паасисақарнеругит
0: Nanoq FM.
4: Everybody get up.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis on satsattele po. Tusama sak pasuit una minalitti kunahtuin nahtut. Pissana nahtut ei ua etsi vinna suitlu. Nanok media kanali akku tiedut. Isikin näkit.
0: Nanok FM.
3: And I was like, why are you so obsessed with me?

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 har sagt sin adrop på. Nu når svar med cykler for ni, under min øje, så går den også sad, med din nærfugier, så kan de samme noget, pakker sig om noget sjov. Og på officielt domænet, hvis jeg har stoppet sygt, når nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсум пиццаасумик акимуллналеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимкисалу аллаффимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 695 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2319 мут аттавигисиут ималуннит нанормития киилими паасисақарнерувит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger er på. Nu når svarmen er supiler for ni, under minnere til sekkorten og sad, med din nærfugier, sukker de sammenhøy, kakka sier om noe sjo. Ako fysiet domene, pisser han at toppe sud, men nok medie et kanadis i opp i sin nækki.
3: Fugisat intent timik pataya timpitsa sumik akimulnaleqqut tumik bisaraqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intent timik neqaruffigibai attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paisaqammarusukkuit 2319 11 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi